0: A melhor rádio 99 FM. Madrugada New Day. Madrugada New Day.
1: Если идет, то не пользуйтесь таким, какой имеете.